0: MFM Dance Hit Radio.
1: Разрываем и дышим. Я до завтра залышу с эпохой тишес. Я усидит в своих вибрациях.

связи. Вырок мества фантазий, активуется фаза люды в экстазе. Волны в груве зафильтрованных муви, стало фоном в шлюп